0: Wesping Garmantri, ya you masih. I miss you, istriku sayang. Sayang, maaf ya, aku lagi sibuk nih. Nenek aku masuk RS. Biasa penyakit orang tua. Oh iya sayang, sayang kirim surat tiap minggu ya? Kok aku nerima suratnya 2 minggu sekali sih sayang? Kenapa ya? Terus kenapa surat aku lama banget ya sayang datangnya? Padahal dari Makau loh ke Hongkong kan cepet. Masa aku kirim tanggal 28 sama yang nerimanya tanggal 15 Juli sih? Aneh tau nggak, lama banget. Oh ya salam juga buat Tutut. Makasih ya udah jadi teman baik istriku di situ. Nama Facebooknya Silviana, itu banyak banget Silviana yang mana, dan aku pun nggak tahu sampean itu seperti apa kan, jadi ya aku nggak ngerti yang mana gitu, soalnya aku kan nggak ngeliat sampean itu gimana gimana. Kalau bojoku kan aku tahu karena kan aku ngeliat bojoku orangnya seperti apa, jadi ya tahulah Facebooknya gitu, walaupun namanya banyak juga, tapi aku kan pernah lihat gitu. Maaf ya, belum ketemu Facebooknya. Coba nama pertemanannya siapa gitu, biar bisa nanti fotonya aku gabungin ya, Tutut. Maaf ya.
1: This message is for Juan Alberto Caballero.
2: Aku.
1: Hey Juanchi, Dahlia just wanted to say a quick hello. I've been doing better actually. I started to work at Sandra's again. And Jordan is doing some forklifting and, you know, stagehand pretty much at Roger Stadium right now. He is going to work after Cuddle G's concert. So that's pretty interesting. Yeah, I went swimming with Yaya today. Today is Thursday in, Wednesday in Toronto. She loves it. She loves the water. She's a water baby, thankfully, because you know me. I love water too. I love swimming. So I'm glad that she takes after that. I love you, brother, and I miss you, and I hope this message finds you. I hope you're doing well, and I can't wait to talk to you soon on the phone and hear from you on a letter. I received your letter today, actually. And just to let you know that I did receive my birthday letter as well. So thank you for that. I love you so much, brother. Talk to you soon. God bless you.
3: Здравствуй, Юр. Сегодня мы с тобой разговаривали целый час по телефону, поэтому, в общем-то, новостей никаких не могу тебе рассказать. Ничего, ну, у вас за это день не случилось, за исключением того, что погода была, конечно, очень жарко, солнце, но потихоньку пережили. Вот. Ну, к сожалению, я уже сказал, что вроде бы обо всем переговорили, но могу только сказать о том, что, конечно, наверное, да, надо перечислить, ну, деньги Андрею, попробовать, пускай у него будут, он, по крайней мере, да, будет ими заниматься, как ты хочешь сделать. Если получится, это хорошо. Ну, а так, да, разговаривали мы и с Линой сегодня по телефону, но она тоже пока занята делами своими. Там ей в институте надо, ну, переоформлять там документы все, ну, по... Во-первых, по кредиту там надо все это подтверждать, ну, справки собирать и в институт отвозить. Поэтому она тоже занята. Ну, вот, в общем-то, и все наши дела. Всего хорошего. До свидания. Целуем папа и мама.
4: Натума ujumbe huu msikie mume wangu Juma Rajabu Mkima. Asalamu alaikum mume wangu, za huko vipi, hali yako? Nipo na watoto wako hapa nataka kusalimia. Yasin mwamke baba.
5: Kama baba za huko.
4: Aya, msomee alifu yako ulikuwa naye.
5: A, F, B, T, C, G, H, K, D, Z, S, S, S.